0: To 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Russian.
2: Наша программа Big Housing Build задумана ради лучшего будущего. Обновляется старое социальное жилье и строится новое социальное, доступное и арендное жилье для тех, кто в нем нуждается. Жилье современное, энергоэффективное и с безбарьерным доступом. Вот почему мы строим более 16 тысяч единиц нового жилья по всей Виктории. И это число будет расти. Это большая программа для лучшего будущего. Зайдите на сайт Big Housing Build и узнайте, что происходит в вашем районе. Утверждено правительством штата Виктория Мельбурн.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.

0: Дорогие радиослушатели, с 1 по 31 мая проводится ежегодная акция «Радио 3ЗЗ» по привлечению членов, участников радиостанции в соответствующих языковых группах радиовещания. Мы с нетерпением ждем возможности расширить и укрепить наше членство в русской группе вещания. В ближайшие 4 недели вы заметите, что радиостанция 3ZZZ запланирована реклама в прямом эфире, чтобы сообщать слушателям об акции и поощрить их к продлению подписки и привлечению новых членов. Радиослушатели могут продлить подписку, членство или вновь зарегистрироваться на веб-сайте радиостанции. Это проверено, безопасно и очень просто. Зайдите на веб-сайт 3ZZZ. www.3zzz.com.au и нажмите красную кнопку «Membership» – «Подписка» в верхнем правом углу. Далее следуйте подсказкам. Вы также можете позвонить на радио по телефону 94-15-19-28, по которому вам помогут найти ваш членский номер и подскажут, как лучше оплатить членство. Чтобы поощрить радиослушателей, станция проводит розыгрыш призов. Слушатели, которые продлят свое членство в русской группе или впервые зарегистрируются на 3ZZ в течение мая этого года, будут участвовать в розыгрыше призов на сумму более $1000. Мы напоминаем нашим слушателям о необходимости продлить членство, подписку. Ведущие русских программ делятся и продвигают программу в социальных сетях. Мы посещаем мероприятия местного русского сообщества для продвижения русской программы 3ZZ. Всем нам важно поддерживать высокий уровень членства. Русское радио Мельбурна – единственный независимый источник информации, освещающий новости, текущие события, законодательство, культуру, вопросы истории и религии, а также местные события. Независимая русская группа радиовещания действительно представляет наше сообщество, а радио 3ZZ продолжает отражать разнообразие всех языковых групп Мельбурна, штата Виктория и Австралия. Заранее благодарим вас за поддержку. Русское этническое представительство штата Виктория с гордостью представляет Мельбурнский славянский фестиваль. Он состоится 14 июня 2026 года с 11 утра до 5 часов вечера на ипподроме Кофилда, Кофилд Ист, Виктория, почтовый индекс для навигатора 3145. Присоединяйтесь к нам на захватывающем празднике славянской культуры с яркими, живыми выступлениями, аутентичной кухней, традиционными ремеслами и сувенирами, рыночными прилавками и увлекательными мероприятиями для всех возрастов. Итак, 14 июня с 11 утра до 5 вечера Кофилдский ипподром, Кофилд Ист, Виктория 3145, русское этническое представительство штата Виктория с гордостью приглашает и представляет Мельбурнский славянский фестиваль.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Рады встрече с вами в эфире независимой русской программы общественной радиостанции 3ZZ на волне 92,3 МГц FM. Сегодня в студии с вами Вера Калашникова. Спасибо вам за участие в наших программах, за добрые слова в адрес нашей редакции. Мы всегда рады контактам. Звоните нам, присылайте свои сообщения, свои пожелания. И как всегда, сегодня нас ждут новости России и мира, объявления, рассказы о интересных людях. И в эфире будет звучать русская музыка, наши любимые песни. Оставайтесь с нами на волне 92,3 МГц в среду с 8 вечера и в пятницу с 9 вечера. И, как всегда, начинаем мы передачу с новостей европейских агентств.
2: НАТО созывает экстренное заседание после падения беспилотника на 10-этажку в Румынии. Задействована 4-я глава устава. Румыния вызвала российского посла. Генконсул в Констанце объявлен персоной нон-грата. Само генконсульство закрыто. Захарова обещает ответ. Рютте, безрассудное поведение Москвы угрожает нам всем. Мы готовы защищать каждого члена Альянса. Фон дер Ляйен, Кремль перешел еще одну черту. Приступаем к 21-му пакету санкций. Цель – снижение уровня жизни населения. Песков. Европа участница конфликта, европейское оружие стреляет по нам, абстрагироваться от этого невозможно, конец цитаты. Медведев. Европейские импотенты закатывают истерику, им лучше привыкать, это не последний раз, идет война, европейцы не должны ложиться спать, дожидаясь мирных ночей, заткнитесь, вы еще ничего не видели, конец цитаты. Суд удовлетворил иск Центробанка к депозитарию Евроклир на 18 триллионов рублей. The Economist. Зеленский отдал приказ готовиться еще к 2-3 годам войны. Меркель допустила окончание конфликта через 10 лет. Берлинский суд. Риск попасть в российскую армию не должен защищать релокантов от депортации из Германии. Швеция в начале следующего года передаст Украине порядка 40 истребителей «Грипен». Италия развернула у российско-финской границы истребители F-35. Калос. В случае начала переговоров по Украине Евросоюз потребует от России сокращения армии и вывода войск из Молдавии и Грузии. Лавров – это идиотское заявление. Над регионами за ночь сбито больше 200 беспилотников. Атаковано химпроизводство в Волгограде и нефтебаза в Ярославле. В Темрюке горит морской порт. МИД Турции выразил протест в связи с беспилотным ударом по своему сухогрузу, шедшему из Одессы. Сотрудникам Центробанка и Сбербанка разрешено сбивать дроны. Крупному бизнесу закупать крупнокалиберное оружие и технику для тех же целей. Силы ПВО впервые привлекут для обеспечения безопасности на ЕГЭ и ОГЭ в Ленобласти. Ракетная опасность впервые объявлена в Ямало-Ненецком автономном округе. Британия и Польша подписали оборонный акт. Россия в нем прямая угроза. Германия и Голландия создают еще один командный пункт НАТО в странах Балтии. Журнал «Шпигель» пишет о законопроекте по подготовке армейского резерва. Не служивших немцев до 45 лет обяжут регулярно проходить сборы. Служивших можно будет привлекать до 65. Болгария планирует довести оборонные расходы до 5% ВВП. Латвия устанавливает у российской границы зубы дракона. ФСБ обвинила Эстонию и Финляндию в отступлении от договоров по границе, проходящей через Чудское озеро. Венгрия останется в юрисдикции Международного уголовного суда, но не будет отправлять оружие Киеву. В Челябинске воссоздадут высшее танковое командное училище. Его расформировали в 2007-м. Портал Axios. США и Иран согласовали в Дохе условия 60-дневного меморандума о перемирии и проведения переговоров по ядерной программе. Ждут одобрения Трампа. Трамп утверждает, что Иран откроет Ормузский пролив в обмен на снятие морской блокады портов. Пока же штаты нанесли примирительные удары по объектам на юге страны. Иран, в свою очередь, запускает дроны по американским объектам и судам, проходящим через пролив. Американский Минфин ввел санкции в отношении 16 компаний и 8 танкеров, связанных с поставками нефти из Ирана. Нетаньяху расширяет операцию в Ливане и распорядился забрать уже 70% газа. Financial Times. В трамповский фонд Совета мира по восстановлению газа не поступило ни одного взноса. Россия и Афганистан подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Перед выборами в Армении Трамп поддержал Пашиняна и пообещал с его помощью поднять США, Армению, Южный Кавказ и Центральную Азию на более высокие вершины, чем когда-либо прежде. Москва намекает Еревану на разрыв соглашений по газу и алмазам. Пашинян анонсировал переход на Каспийский газ, прокладку трубы в рамках коридора Трампа и принятие новой конституции после перевыборов. Он успокаивает граждан, страна станет перекрестком мира и сможет зарабатывать достаточно, чтобы не бояться цен и тарифов. Песков предупреждает, европейские производители будут душить армянских. Пока же Роспотребнадзор приостановил продажу армянской минеральной воды «Джермук». Россельхознадзор с 30 мая ограничит ввоз армянских фруктов и овощей. Шойгу. Предпосылок для вывода российской военной базы из Гюмри нет. Тем временем Путин с трехдневным визитом в Астане. Росатому достанется контракт на строительство первой казахской АЭС за 16 миллиардов долларов. Страны договорились увеличить поставки нефти в Китай до 12 миллионов тонн в год. Рейтер. Турция в мае сократила морской импорт российской нефти марки «Юралс» до минимума за полтора года. ПАС предложила «Русалу» олигарха Дерипаски отвязать внутренние цены на алюминий от котировок на лондонской бирже металлов. Добыча угля с января упала еще на 5%. Минфин США в пятый раз продлил на месяц лицензию на продажу зарубежных активов «Лукойла». Чистая прибыль РЖД в первом квартале рухнула почти в 4 раза, чуть больше 3 миллиардов рублей против 12 миллиардов годом ранее. В Сбере не видят рисков в росте долговой нагрузки банка. Индикатор бизнес-климата в мае составил 1,7 пункта, в мае было выше 2. Дивиденды отечественных компаний за год упали до 2 триллионов рублей. Спрос на офисы в столице в первом полугодии снизился до минимального за 4 года. За тот же период в 6 раз упал спрос на помещения для легкой промышленности в московском регионе. Минпромторг исключил из параллельного импорта компьютерную технику ведущих иностранных производителей. ВТБ купит 5% в Wildberries банке и обещает замахнуться на триллионную прибыль. Между тем, акции банка стремительно дешевеют после решения по дивидендам и доп. Эмиссии. Пока еще государственный Сбер хочет купить больше 30% акций Озона. Он принадлежит хозяину МТС, олигарху Евтушенкову. Агрохолдинг «Русагра» олигарха Машковича перешел под управление Россельхозбанка. Яндекс готовится поглотить сервис «Островок». Нордголд олигарха Мордашова приобрела 20% в камчатском геологоразведочном проекте. Вновь Financial Times еще в феврале Силуанов потребовал заморозить невоенные расходы бюджета почти на 3 триллиона. В то же время Минфин налог на сверхприбыль не обсуждается. Путин поддержал введение срока давности по приватизационным сделкам. В Подмосковье у собственников изъяли почти 500 гектаров неиспользуемых земель совокупной стоимостью почти в миллиард рублей. Портал «Ура.ру» у бывшего зама Шойгу Цаликова изъяты активы на 5,5 миллиардов. Суд разрешил страховым ограничить выплаты по ОСАГО 400 тысячами рублями. В Брянской области граждан для удачной покупки квартиры призвали молиться главному помощнику в финансовых и жилищных вопросах, святителю Тримифунскому. Севастопольский губернатор Развожаев объяснил исчезновение бензина, цитата, «причиной», причинами которой известны. И снова Сбер. За год больше миллиона клиентов воспользовались продуктом «Деньги до зарплаты». Задолженность по ней выросла уже почти до 3 миллиардов. Прибыль ломбардов по итогам прошлого года увеличилась в 1,5 раза до 13 миллиардов рублей. Продажи сладкого перца с января упали на 11% год к году, огурцов на 9, томатов на 3. Покупатели переходят к более бюджетным картофелю и капусте. В сети дискаунтеров «Чижик» уверены, растет число граждан, разделяющих принципы умного потребления. Их уже почти 40% покупателей. Продажи путевок в детские лагеря на Черном море снизились за год в 2 раза. «Известия» десятки лет накоплений через негосударственные пенсионные фонды принесли гражданам в среднем меньше 4000 рублей пожизненной прибавки к пенсии. Рейтер утверждает, Китай расширяет ядерный арсенал и стремительно строит громадные пусковые комплексы на северо-западе страны. Портал Axios: США могут сменить власть на Кубе уже этим летом. Кубинский МИД тем временем просит генсека ООН Гутерреша помочь умерить военную риторику Вашингтона. Пекин обещает Гаване всестороннюю помощь. Куба в ответ тоже обещает поддерживать справедливую позицию Китая по Тайваню. Лукашенко: Беларусь сделает для Кубы все, что позволяет обстановка. США не пропустили Кубе второй танкер с российской нефтью. Он удаляется от острова. Трамп распорядился прекратить преследование временного президента Венесуэлы Родригес. Та, в свою очередь, анонсировала скорый приход новых американских компаний в нефтегазовую отрасль, а также выдала в США бывшего министра и банкира Сааба. Примадуро отвечал за связи с Ираном. Между тем, Пентагон проводит над Каракасом воздушные учения. США требуют ареста и экстрадиции 10 мексиканских чиновников из партии президента Шейнбаум. Газеты пишут, что проблемы могут возникнуть у экс-президента Мексики Обрадора. Вашингтон обвиняет его в связях с картелем Синалоа и недопустимой открытости к Китаю. В нескольких штатах Мексики ЦРУ проводит собственные операции без согласования с властями. Хексит вновь заявил, что армия готова подключиться. Гватемала разрешила США бороться с наркокартелями на своей территории. Ракета Blue Origin олигарха Безоса взорвалась на старте. Ультраправое правительство Моди проводит аресты коммунистов в штате Керала. Акции протеста разгоняет полиция. В Италии вторая за полмесяца общенациональная забастовка против роста оборонных расходов, антисоциальной и репрессивной политики правительства Мелони. Артисты парижской оперы «Бастилии» объявили забастовку из-за низких зарплат. В России число самозанятых, получающих господдержку, за год сократилось на треть. Авито подработка. Пенсионеры стали на 20% чаще интересоваться подработкой. Детский омбудсмен Москвы предложила разрешить детям работать с 12 лет. Цитата: «В этом возрасте у них появляется желание заработать копеечку». Минздрав предлагает урезать больничные часто болеющим гражданам. Минздрав Свердловской области призвал беременных получать справки через МАКС, чтобы исключить лишние перемещения и контакты в поликлиниках. Родители в селах Читинской и Владимирской областей просят власти не закрывать местные школы. Госдума повысит пошлины за прием в гражданство в 12 раз до 50 тысяч и рассмотрит ужесточение правил сдачи языкового экзамена для мигрантов.

0: Дорогие радиослушатели, мы очень рады. Сегодня у нас в студии вице-президент русского этнического представительства Алена Ильина. Добрый вечер, Алена.
1: Добрый вечер, Вера. Добрый вечер, радиослушатели.
0: И поводом к нашей встрече послужил организация Славянского фестиваля. Алена, расскажите нам подробнее, что это такое, что это за фестиваль, где он будет, когда и что там будет происходить. Мы так долго его ждали.
1: Да, этот фестиваль — продолжение нашего традиционного фестиваля «Масленица». И мы организовывали различную тематику и раньше. Это был и славянский фестиваль, это был и русский фестиваль, это был просто «Масленица». И это было когда-то в мае, когда-то в апреле. Но в основном мы действительно проводили «Масленицы», и мы как бы дорожим этой идеей «Масленицы». Вот. Последний фестиваль мы проводили в 2020 году в Royal Exhibition Building в Королевском выставочном зале, как раз за 2 недели до того, когда все закрылись публичные праздники и когда начался локдаун во время ковида. Так что вот мы успели последний раз сделать, и с тех пор у нас не было фестиваля. Но сначала был ковид, а потом была достаточно трудная ситуация для того, чтобы организовывать такие большие мероприятия. Мы давно уже это хотели сделать, и пытались получить финансирование. С финансированием сейчас очень тяжело. Как вы знаете, после ковида викторианское правительство не очень щедро финансирует что бы то ни было, потому что бюджет как бы очень ограниченный. Поэтому получить серьезное финансирование очень тяжело. И в этот раз мы получили не очень большое, я бы сказала, даже маленькое финансирование. Но мы, тем не менее, решились на этот фестиваль, потому что люди об этом спрашивают. Мы сами очень любим этот фестиваль и считаем, что это очень важно и очень необходимо, потому что это соединяет и общественные организации, и наших людей. То есть это такое, знаете, это то, что объединяет всех. Различные группы, пожалуй, вот как правильно сказать.
0: А еще это мы показываем австралийцам свою культуру. Безусловно. Это тоже очень важно. Людей очень много всегда на фестивалях, не только русского происхождения.
1: Совершенно верно. И у нас уже были опыты. Мы всегда приглашали славянских друзей. Один был... Даже пару фестивалей были просто посвящены вот такими, так они назывались, Slavic Festival. Вот, и в этом году мы тоже, у нас будут сербы, и болгары будут, и македонцы должны быть, и у нас будут румыны, хотя они не славяне, все равно наши друзья. Вот, так что вот у нас будут различные национальности. А что интересно, что это объединяет различные группы. Это и бизнесы, и малый бизнес, и художники, и артисты, и певцы, и школы, и русские общественные организации. То есть как бы у нас для всех есть место на этом фестивале, и мы всем рады. Так что это немножко, знаете, такой срез
0: русской... Славянская мозаика, да?
1: Да,
0: и танцы, и песни все вместе.
1: Да.
0: Замечательно. И все же, где это будет происходить?
1: В этом году это будет происходить в Caulfield Racecourse. Мы очень долго, очень тщательно выбирали площадку. Нашим основным одним из первых требований было общественный транспорт и хорошая парковка. И там это есть. Вы можете... Это буквально 5 минут пешком от станции Caulfield. И там есть парковка тоже. Если вдруг у нас будет переполненная парковка, то рядом на всех улицах, на всех дорогах вокруг Caulfield Racecourse в воскресенье бесплатная парковка. Поэтому я так понимаю, что никаких трудностей не должно быть.
0: Спасибо большое. Это очень важно, как добраться. И еще вопрос. Люди спрашивают, звонили нам, это под открытым небом или это закрытое помещение, потому что сейчас на погоду трудно хорошо ориентироваться.
1: Да, конечно. Это тоже было одним из наших требований к новой площадке. Это все под крышей. Помещение очень просторное, очень такое высокие потолки, и одна из стен стеклянная, потому что это race course, поэтому как бы вы выходите внутрь самого ипподрома. У нас будет очень много разного всего на фестивале. У нас будет большой концерт. Фестиваль длится с 11 часов до 5. И практически все это время будет концерт, где вы увидите и певцов, и народные ансамбли, и детские группы, и танцевальные группы. Так что это будет, я думаю, очень интересно. Потом у нас будет большой, я думаю, что большой детский городок у нас будет с очень интересными персонажами. Так что вас, ваших ребят, ждет встреча с Василисой Прекрасной, Василисой Премудрой. У нас очень много различных бизнесов, которые представляют нашу продукцию. Это и хлеб, это и зефир, это и пряники. Потом у нас будут, конечно, художники со своими изделиями, то есть ручной работы, изделия, художественные изделия ручной работы. И у нас, к нашему большому удовольствию, мы над этим, так сказать, много работали, у нас будут различные классы, различные мастерские, где люди могут попробовать что-то самим сделать. И в стиле русского народного творчества, и в стиле более современном. Но как бы во всем фестивале мы стараемся, чтобы как бы славянские мотивы были слышны. Мы не очень строго к этому как бы подходим, но стараемся, чтобы это нитью все-таки прошло через наш фестиваль.
0: А относительно того, что можно там покушать, вот кроме того, что забрать с собой, привезти там пряники, зефир, на месте что-то можно будет перекусить?
1: Да-да-да, у нас будет так называемые food trucks, вот несколько food trucks, и это будет прямо у входа стоять. Если погода хорошая, можно и там посидеть покушать, если нет, можно купить горячую еду и зайти в зал, слушать музыку. Там у нас будет, там очень хорошая, так сказать, обстановка такая, приятно. Во-первых, возле сцены будут стоять стулья. Вокруг этого, по всему помещению будут небольшие столики со стульчиками. Возле стеклянной стены просто стоят небольшие диванчики. Так что я думаю, что все найдут себе место.
0: И очень интересно. Просто... Такие зоны отдыха, да? Где можно пообщаться со знакомых, встретить, поговорить заодно, да? Действительно,
1: да.
0: Очень интересно.
1: Бокал вина взять. Можно взять бокал вина, сесть с бокалом вина и послушать.
0: А еще вот очень интересно относительно концерта. Что у нас там ждет? Концерт, вы сказали, 6 часов идет концерт?
1: Да, 5,5-6. Много очень желающих, и мы стараемся как бы всех принять, потому что для нас это очень-очень важно. И на концерте будет, конечно же, и тролли-вали, и карусель, и русичи, и Лены Варшавской хор, и Сударушка Любы Вакшеевой. Будут отдельные певцы выступать, а сербский танцевальный коллектив будет. Так что я всех не могу так перечислить, потому что концерт все-таки 6-часовой, поэтому это то, что первое в голову приходит, но будет очень интересно.
0: Значит, и детям, и взрослым найдется что-то интересное, да? А детская программа, она тоже все время с 11 до 5? Или она какое-то определенное время? Если с детками подъехать, то когда лучше?
1: Вы знаете, я думаю, что это будет с 11 до 5. Ну, может быть, конечно, с 11.30, я бы сказала, уже можно будет отправить детей в детскую площадку.
0: На фестиваль у нас бесплатный, да? Бесплатный.
1: Да, конечно. У нас, как всегда, у нас всегда бесплатный вход. Так что, пожалуйста, приходите, встречайтесь со своими друзьями, слушайте музыку, поддерживайте нашу культуру.
0: И последний вопрос. Если есть желающие действительно поддержать так называемые волонтеры, вам нужна ли помощь на этом славянском фестивале? Через радио мы можем объявить. Или при подготовке, или на самом фестивале. Есть такая необходимость?
1: Вера, вам громадное спасибо за этот вопрос. Да, нам очень нужны волонтеры. И нам сейчас волонтеры в основном нужны на день работы фестиваля. Нам нужно будет помочь музыкантам, помочь танцорам. Нужно будет в течение дня, может быть, показывать, куда пройти, рассказывать о чём-то. То есть как бы нужно людей направлять для того, чтобы они чувствовали себя как дома. Поэтому мы с большим удовольствием примем помощь, и мы очень будем рады всем волонтерам. Я вам приготовила телефон. Если вы хотите нам помочь, будьте добры, позвоните, пожалуйста, Игорю Кулагину по телефону для регистрации, по телефону 0412-21-24-21. Очень легкий телефон. 0-4.
0: Повторите еще раз, пожалуйста, телефон. Друзья, желающие помочь нам с организацией фестиваля, пожалуйста, зарегистрируйтесь заранее у Игоря по телефону.
1: 0412-21-24-21.
0: Ну что же, очень все звучит заманчиво, очень интересно. Так что надеемся встретиться на этом фестивале. И, дорогие радиослушатели, ждем вас всех от мала до велика. Будем наслаждаться своей славянской культурой. Огромное спасибо, Алена, за такую подробную интересную информацию. Удачи вам!
1: Спасибо, Вера, вам большое. Спасибо радио Triple Z за приглашение и за то, что вы делаете такую большую работу.

Дорогие друзья, сегодня наша страничка садовода посвящена пестицидам. Мы расскажем вам о самых распространенных пестицидах в Австралии, о том, что прячется за яркими этикетками и почему мы, наши дети и внуки, заслуживают лучшего. Эта статья подготовлена по работам австралийских исследователей. Начнем с гербицидов, с убийц сорняков. Самый популярный гербицид в Австралии – это глифосфат и Roundup. Яркие бутылки Roundup всегда есть в продаже. Мы берем его, чтобы быстро очистить дорожки от сорняков или подготовить грядки под овощи. Опрыскали, и через пару дней сорняки пожелтели. Очень удобно. Но что говорит нам наука? Международное агентство по изучению рака классифицирует глифосфат как канцерогенный для человека. Тысячи судебных дел в США против Монсанто связывают его с раком лимфатической системы. Глифосат нарушает микробиом кишечника, влияет на полезных насекомых и проникает в плоды. В ЕС его сильно ограничили. У нас в Австралии он спокойно стоит на полках. Вы можете увидеть на полках в Баннингсе целую яркую линейку специальных средств, предназначенных именно для газонов. Это Bindi Clover Lawn Weed Killer, Weeds and Feet, Dart and Roundout, Lawn Weed Killer и прочее. Эти препараты работают на основе синтетических гормонов роста, синтетических ауксинов. И главный компонент – феноксигербицид, также приводящий к раку лимфатические системы. Другой газонный гербицид – дикамба. Он знаменит своим сильным движением. Даже при слабом ветре микроскопические капельки и пары могут улетать на десятки метров и оседать на соседних грядках, цветах или игрушках. Научные работы, включая крупные исследования Agricultural Health Study, показывают связь его с повышенным риском рака печени, желчных протоков и некоторых видов лейкемии. Почему от гербицидов особенно страдают дети? Потому что попадают они к нам в почву, воду, воздух и в организм. Через кожу, дыхание или с урожаем, а дети очень часто находятся ближе к земле, все трогают руками, и пальцы их попадают в рот. И даже небольшие дозы этих гормональных нарушителей могут повлиять на развитие их мозга, иммунитет и будущую репродуктивную систему. Следующий класс препаратов – инсектициды. Так называемая защита от тли. Опять же, на полках магазинов множество таких препаратов. Например, Advanced Garden Insects Killer, Bug Killer, Bifenstrom. Активное вещество – их синтонические пиретроиды. В красивой бутылочке с надписью «Для овощей и цветов» содержится препарат, который мы можем опрыскивать томаты, яблони, отли, гусениц, белокрылки. Да, родители через час погибают, но это мощные нейротоксины. Они воздействуют на нервную систему насекомых, что вызывает их паралич и смерть, но воздействуют и на человека. У человека при накоплении или частом контакте это вещество вызывает раздражение кожи и дыхательных путей, головные боли, головокружение. К
Крупное американское исследование 2020 года выявило, что люди с высоким уровнем таких пиротиреидов имеют на 56% повышенный риск общей смертности и в 3 раза больше риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. И в Европейском Союзе это вещество запретили еще в 2020 году, а у нас он по-прежнему продается. Кроме того, на полках садовых магазинов есть и другие химические инсектициды, например, Scale Gum и аналогичные средства на основе пиретроидов. Эти препараты позиционируются как полезная защита от щитовок, тли, гусениц и мучнистых червецов. Они также нейротоксичны, нарушают работу щитовидной железы, снижают уровень стероидных гормонов и могут вызвать репродуктивные проблемы и нейродегенеративные заболевания. Раньше большим способом у садоводов пользовался конфидор на основе имидаклопрорида. Баннинг снял его с полок в 2018 году после громкого скандала с массовой гибелью пчел. Но аналогичные неонекотиноиды иногда встречаются в других брендах и смесят. Как они влияют на детей? Наука говорит об этом жестко. Неоникотинды обнаруживаются в спинномозговой жидкости человека, в грудном молоке и даже в мозге детей. Исследования показывают снижение объема отдельных зон мозга, повышенный риск аутизма, врожденных пороков сердца и мозга, снижением IQ и нарушением поведения. Дети особенно уязвимы, они ниже ростом, чаще трогают обработанные растения руками, ползают по земле, кладут пальцы в рот, и даже разовый контакт может привести к раздражению, а регулярный – к накоплению и долгосрочным проблемам с нервной системой, вниманием и развитием. Ну, еще один последний в нашем обзоре класс препаратов – это фунгициды, так называемая защита от плесени. Самый распространенный из них – манкоцеп. Берем 150 грамм порошка, разводим, опрыскиваем все подряд. Томаты, огурцы, виноград, розы от мучнистой росы, от ржавчины и фитофторы. Но это вещество нарушает работу щитовидной железы, влияет на репродуктивную систему и обладает канцерогенным потенциалом. Исследования показывают связь с проблемами развития плода и повышенным риском рака. В ЕС его полностью запретили в 2020 году. А у нас он продается. Ну, осталось поговорить о медных препаратах. Это настоящая классика садовода – Liquid Cup, жидкая медь. Его берут многие для томатов, огурцов, винограда, картофеля и роз, считая его неопасным, чтобы защитить от фитофторы, мучнистой росы, ржавчины, бактериальных инфекций. Но помним, что медь – тяжелый металл. Ее накопление в почве и организме – совсем не безобидно. Медь остается в почве на долгие годы, она плохо разлагается, а в больших количествах токсична для печени и почек. Кроме того, медные препараты раздражают слизистые оболочки глаз, нос, горло, дыхательные пути. Медь накапливается в организме и плохо выводится. Почему наше государственное управление не запрещает эти препараты, и мы продолжаем покупать, потому что Австралия выбирает стратегию риск, а не опасность. Они считают, что если фермер и садовод наденет перчатки, все будет хорошо. А вот в ЕС считается, что если вещество само по себе опасно, то не надо рисковать. И в результате мы получаем более высокие дозы опасного вида, чем в Европе. Что же делать нам, садоводам? Отказаться от химии, перейти на биопрепараты,
на препараты из бактерий и грибов, натуральный перетрум, севооборот, использовать мульчу полезных насекомых. Друзья, нужно поддерживать органическое садоводство. Оно уже набирает обороты в Австралии. Выбросьте химию с тележки садового магазина и выберите будущее без скрытых токсинов.

Ну что ж, друзья, наша программа сегодня подходит к концу. Мы очень благодарны вам за поддержку, за ваше участие. С вопросами о вступлении в нашу радиогруппу или с пожеланиями, предложениями об участии в работе нашей русской студии, звоните нам по телефону в офис радиостанции 94 15 19 28. Повторяю, 94 15 19 28. Или же на мобильный телефон нашему руководителю Олегу Быданову 0419 533 142. А мы ждем вас каждую среду с 8 вечера и в пятницу в 9 вечера на волне 92.3 FM. Участвуйте в наших передачах, участвуйте в общественной жизни нашей русской комьюнити. Давайте вместе сохранять русский язык, русскую культуру для наших детей, для наших внуков. Доброго здоровья вам, мои дорогие. С вами была Вера Калашникова. Ну а теперь наше объявление. Объявление 11 июня. Наша традиционная школа здоровья, которая работает по четвергам, приглашает всех в 11 утра на семинар «Глинотерапия». О лечебных свойствах глины расскажет нам Тамара Барас. И следующее большое событие нас ждет 14 июня. Это «Славянский фестиваль». Его организует русско-этническое сообщество наше. Он пройдет с 11 утра до 5 вечера в Каулфилд Рейскорс. Итак, 14 июня, это воскресенье, нас ждет большой концерт, различные мастер-классы, ярмарка, веселые активности для детей и взрослых. Приходите сами, приводите друзей и детей. И еще один большой фестиваль в июне. Это фестиваль Ивана Купала. Он пройдет в русском доме Мельбурна. Начнется в 2 часа. Ивана Купала – традиционный славянский праздник, сопровождающий различными обрядами. На этом празднике мы проведем различные мастер-классы по хохломе, по гжели, по плетению венков, составим с вами карту желания. Мы расскажем о русских обычаях, о русском костюме. У нас будет небольшой концерт и хороводы. Приходите, будет очень интересно и весело. Это суббота, 27 июня, Русский дом, 118 Гривен-стрит, Фицрой.